0: baby. Οξύνε κολέκτια.
1: Γιώτα σπατ.
2: Και λάσσας. Λάσσας.
1: Γιώτα σπατ.
2: Πω.
3: Ποιος κάνει ο ακάουγιατ.
2: Λάσσο.
1: Έκτου.
2: Λάσσας πω λάσσο.
4: Алло?
2: Лаба Дена.
4: Лаба Дена.
2: Йомс шальдитува. Не рейка?
4: Не рейка, аж турю шальдитува.
2: Тогда уж дура полегит, мяс посимсим.
4: Ой, кой из камбинат? Ману, аж опять шальдитува неку не знал, кой из курис пополит.
2: Ты дар карта клаус, йомс рейка шальдитува, ар не рейка?
4: Не рейка.
2: Тогда уж дура полегит, мяс посимсим.
4: У коки? Уж коки дуру.
2: Турбут кадня уж ману, уж саво айшку.
4: Ну кой ж турю полег? Аж саво турю я ман коксю су рейка уздал ману шальдитува.
2: Йомс шальдитува, не рейка?
4: Рейка.
2: Тогда отважуакет посимте.
4: Ну че добар науена. Ай, кет ю стало внуманес. Да.
2: Лаба Дена.
4: Лаба Дена.
2: Йомс малкос, рейкалингос?
4: А, не добар не рейки.
2: Тогда уж дуру полегит, мяс посимсим.
4: Кайп.
2: Йомс шальдитува, не рейка?
4: Не, не рейки.
2: Не? Тогда уж дура полегит.
4: Ну, герай.
2: А че им слабый?
4: А по-русски можешь?
2: Так вам холодильник нужно или не?
4: А нет, холодильник нет.
2: Тогда уж дури полегит.
4: Угу, хорошо.
5: Алло.
2: Йомс шальдитува, не рейка?
5: Аж галю им подавануте.
2: А че им слабый?
5: Герай, а че? Полегчу виска. Галы балду на рейке?
2: Айшку рейке, бетик мингшту?
5: Ой, да, уктурю.
2: Тогда уж дура полегит, мяс посимсим.
5: Ой, герай, прашем.
4: Алло.
2: Лаба Дена.
4: Лаба Дена.
2: Сакиги дим шальдитува с рейкалингас?
4: Не.
2: Не? Тогда уж дура полегит.
6: Кай, шальдитува с не турю.
2: Тогда уж дура полегит, мяс посимсим.
6: И шкуру я сигау, собак не маку.
2: Тогда отвожу, агит посимте.
6: Не ёку маку, не ёку шальдитува.
2: Ты дар карта клаус, им с рейке шальдитува, ар не рейке?
6: Как полегчика ты сегодня ты?